0: Важне слово.
1: Слышите, Нитко Крутко, Доджевече, еще раз вот Ханки Журове с Радворья.
2: Сим с Божа на Зониба. Побых в Старуни, хцех там старшу жену вопитач. Не бих с тем личива, за буджето за мне так возбожаться. Беседовах мой дуо, а час со мине. Жена ми праи, за би то час, кише ей чаканье взау. Da bych spožona. Ne treba viele vulkih gestu a předuzačov, s kotrem iš možeš druho zveselič. Trude može to byť dávno plánovane telefonát, ký zdá so kaj šľube vopit. Abo kovo je spas autom po serbských vieskach, može v starším človeku zbúčiť veľa dopomnenkov. Snáno čaká nichtu na to, zo so s autom kemši dovieze. Nezvýri si pak o to prosič. Šo, što štruje mu dobro činju, tež mer vás Božo. Božo, daj mi dopoznače a votorenu vutrobu za malé skutky ľubošče.
1: Tole praj Hanka Žurova z Radvorja. V nadoku tam nešeje vosade.